0: бьется сердце вновь и вновь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это любовь.
1: Раз, два, три, четыре, раз.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого искать мне не надо.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 9 бойцов оренбургского отряда БАС-6 получили госнаграды Луганской Народной Республики. 1 июля в правительстве Оренбургской области по поручению губернатора Евгения Солнцева состоялось вручение государственных наград ЛНР медалями за боевые заслуги, за волю и веру, за заслуги. Отмечены 9 оренбургских казаков из добровольческого отряда БАС-6. Указ подписан главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. У сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья появилась новая субсидия на развитие молочного животноводства. Правительством области принято соответствующее постановление. Теперь сельхозтоваропроизводители, которые занимаются молочным направлением крупного рогатого скота, смогут получать субсидии не только за сданное молоко, но и в целом на развитие молочного животноводства, приобретение кормов, ветеринарных препаратов и так далее. В этом году из областного бюджета запланирована выплата на содержание коров молочного направления продуктивности в сумме 370 миллионов рублей. В Бузулуке после капитального ремонта открылась библиотека имени Горького. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев. Библиотека работает 75 лет, в этом году отмечает юбилей. Ремонт выполнен в концепции «Восьмой иллюминатор» вокруг темы путешествий и в честь Максима Горького, известного своей любовью к странствиям. Созданы уютные зоны для чтения, удобные рабочие места, улучшились условия для хранения фондов. Всего в регионе уже открыты 33 модельные библиотеки. В этом году реновация пройдет еще в 5 библиотеках в Осикеевском, Первомайском, Александровском районах, а также в Новотроицке и Орске. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении

Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Сегодня 2 июля, середина недели. Отличный момент, чтобы свериться со звездами и скорректировать планы. Готовы к прогнозу? Овны. Высокая энергия помогает в делах. Астрологи советуют направить ее конструктивно. Тельцы. День стабильный и спокойный, подходит для практических задач. Близнецы. Возможна информационная перегрузка, важно фильтровать данные. Раки. Повышенная чувствительность, следует избегать стрессов. Львы. День активности и внимания, не забывайте о восстановлении. Девы. Рабочие задачи требуют точности, возможно, усталость. Весы. Усиливается вдохновение, день подходит для планирования. Скорпионы. Финансовые решения требуют аккуратности, спешка нежелательна. Стрельцы. Разговоры в отношениях становятся важными, требуется внимательность. Козероги. Рабочая нагрузка увеличивается, важно соблюдать порядок. Водолеи. Усиливается творческая энергия, хорошо применять ее на практике. Рыбы. Спокойный день для восстановления, рекомендуется снизить темп. На сегодня все. Гороскоп на 2 июля завершен. Пусть оставшаяся часть недели будет плодотворной и гармоничной. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форму, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 3532 25 56 38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 3532 23 01 61.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
6: Саша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: в Оренбурге 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 9 бойцов оренбургского отряда БАС-6 получили госнаграды Луганской Народной Республики. 1 июля в правительстве Оренбургской области по поручению губернатора Евгения Солнцева состоялось вручение государственных наград ЛНР медалями за боевые заслуги, за волю и веру, за заслуги. Отмечены 9 оренбургских казаков из добровольческого отряда БАС-6. Указ подписан главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. У сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья появилась новая субсидия на развитие молочного животноводства. Правительством области принято соответствующее постановление. Теперь сельхозтоваропроизводители, которые занимаются молочным направлением крупного рогатого скота, смогут получать субсидии не только за сданное молоко, но и в целом на развитие молочного животноводства, приобретение кормов, ветеринарных препаратов и так далее. В этом году из областного бюджета запланирована выплата на содержание коров молочного направления продуктивности в сумме 370 миллионов рублей. В Бузулуке после капитального ремонта открылась библиотека имени Горького. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев. Библиотека работает 75 лет, в этом году отмечает юбилей. Ремонт выполнен в концепции «Восьмой иллюминатор» вокруг темы путешествий и в честь Максима Горького, известного своей любовью к странствиям. Созданы уютные зоны для чтения, удобные рабочие места, улучшились условия для хранения фондов. Всего в регионе уже открыты 33 модельные библиотеки. В этом году реновация пройдет еще в 5 библиотеках в Осикеевском, Первомайском, Александровском районах, а также в Новотроицке и Орске. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят

0: все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
5: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
4: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
7: Кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волну, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Сегодня 2 июля, середина недели. Отличный момент, чтобы свериться со звездами и скорректировать планы. Готовы к прогнозу? Овны. Высокая энергия помогает в делах. Астрологи советуют направить ее конструктивно. Тельцы. День стабильный и спокойный, подходит для практических задач. Близнецы. Возможна информационная перегрузка, важно фильтровать данные. Раки. Повышенная чувствительность, следует избегать стрессов. Львы. День активности и внимания, не забывайте о восстановлении. Девы. Рабочие задачи требуют точности, возможно, усталость. Весы. Усиливается вдохновение, день подходит для планирования. Скорпионы. Финансовые решения требуют аккуратности, спешка нежелательна. Стрельцы. Разговоры в отношениях становятся важными, требуется внимательность. Козероги. Рабочая нагрузка увеличивается, важно соблюдать порядок. Водолеи. Усиливается творческая энергия, хорошо применять ее на практике. Рыбы. Спокойный день для восстановления. Рекомендуется снизить темп. На сегодня все. Гороскоп на 2 июля завершен. Пусть оставшаяся часть недели будет плодотворной и гармоничной. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

дна, взявшая душу, лишившая сна. Я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

0: лучший способ поднять человека с утра – кофе в постель. Выпил и беги.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умните.

Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом в Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Так, квартиру купили.
6: Угу.
5: А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
5: Едем!
6: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120-920-120.
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Две семьи из Оренбургской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 команд из 85 регионов России. Это более 2000 человек от 5 до 86 лет. Победители будут известны в День семьи, любви и верности. Целый год семьи выполняли задания и все ближе знакомились с историей своего рода. От Оренбургской области участвовала 5191 семья. В финале наш регион представляют семьи Галайда Антипиных и Юзиных Шнякиных. 60 команд победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей, которые смогут потратить на покупку жилья, а все 330 семей финалистов отправятся в семейные путешествия. С июля в России банки начинают информировать родителей о тратах детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь законные представители смогут запрашивать выписки по детским вкладам и карточным счетам. Мера направлена на усиление родительского контроля и предотвращение случаев мошенничества, а также вовлечение подростков в незаконные схемы. Парламентарий подчеркнул, что за полтора года был принят 21 законодательный акт в сфере борьбы с киберпреступностью. Работа над правовой защитой граждан будет продолжена с учетом развития технологий и появления новых видов мошеннических атак. Оренбуржье готовится к финалу 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Это комплексная массовая спартакиада команд сельских территорий, которая проводится раз в два года. Участники уже прошли отборочный этап. Состоялись состязания по гиревому спорту, самбо, армрестлингу, лапте, настольному теннису, турнир среди спортивных семей и троеборье дойеров, механизаторов и косарей. Финал соревнований состоится с 7 по 11 июля в Домбаровском районе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, сегодня термометр покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: престиж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Сегодня 2 июля, середина недели. Отличный момент, чтобы свериться со звездами и скорректировать планы. Готовы к прогнозу? Овны. Высокая энергия помогает в делах. Астрологи советуют направить ее конструктивно. Тельцы. День стабильный и спокойный, подходит для практических задач. Близнецы. Возможна информационная перегрузка, важно фильтровать данные. Раки. Повышенная чувствительность, следует избегать стрессов. Львы. День активности и внимания, не забывайте о восстановлении. Девы. Рабочие задачи требуют точности, возможно, усталость. Весы. Усиливается вдохновение, день подходит для планирования. Скорпионы. Финансовые решения требуют аккуратности, спешка нежелательна. Стрельцы. Разговоры в отношениях становятся важными, требуется внимательность. Козероги. Рабочая нагрузка увеличивается, важно соблюдать порядок. Водолеи. Усиливается творческая энергия, хорошо применять ее на практике. Рыбы. Спокойный день для восстановления. Рекомендуется снизить темп. На сегодня все. Гороскоп на 2 июля завершен. Пусть оставшаяся часть недели будет плодотворной и гармоничной. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90s с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Хочу, хочу, хочу!
7: Что? Опять шопинг?
6: Хочу много одежды! Сразу!
7: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
13: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Оренбурге из-за последствий обильных осадков остаются закрытыми один мост и три участка дорог. В Матвеевском районе дорога Кузькино-Васильевка и подъезд к поселку Отборовка от дороги Кузькино-Васильевка. В Октябрьском районе закрыта дорога Каменка-Шестимирский-Российский. В Осикеевском районе временно закрыт мост через реку Большой Кинель на подъезде к селу Старосултангулово. В Осикееве обновляется площадка для новой модельной библиотеки. Ход капитального ремонта в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке муниципалитета проверили министр культуры Оренбургской области и глава района. Новое пространство получило название «Чия-Бакчасы» в переводе с татарского «Вишневый сад». Концепция вдохновлена историей села, славящегося дикорастущей вишней. Уже завершены демонтажные работы, заливка пола, закуплены современное оборудование и новые книги. Здесь обустроят медиа и читальные залы, трапезную и творческие зоны в стиле уютной театральной усадьбы. В целом в регионе уже работают 34 модельные библиотеки, а в 2026 году откроется еще 5. В Орске появится 5 многофункциональных спортивных комплексов. Новые площадки дадут жителям возможность активно отдыхать и заниматься спортом. Реализация масштабного проекта стала возможна благодаря Орскнефтеоргсинтезу и благотворительному фонду «Сафар». Общая стоимость спорткомплексов порядка 50 миллионов рублей. Это инвестиции в здоровый образ жизни арчан, отмечает глава города Артем Воробьев. Современные площадки обустроят в парке «Северный». Здесь появится стадион для мини-футбола, волейбола, баскетбола, скейт-парк, уличные тренажеры. В поселке ОЗТП площадки с беговыми дорожками и современными тренажерами в Первомайском у клуба «Современник» создадут спортзону для игры в мини-футбол и волейбол, установят тренажеры. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

Время сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смятый ванну ват, что не рядом.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым, а шины — новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Начинай движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Автосервису требуется

0: Автослесарь. Телефон 46 11 11.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В Оренбурге изменится правило оплаты проезда в общественном транспорте. С 13 июля платить нужно будет при входе в салон автобуса. Об этом сообщает начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Максим Фазулин. Правило будет действовать для всех перевозчиков и муниципальных, и частных. Сообщается, что такой порядок позволит избежать спешки при выходе, а также снизит риски для безопасности. Водителю не придется отвлекаться на прием оплаты в пути. В ближайшее время на остановках и в салонах автобусов появится информационное объявление о том, что оплата производится при входе. Кроме того, водители будут дополнительно инструктировать, чтобы они могли разъяснять новые правила пассажирам. Еще о транспорте. На маршруте номер 58Н в Оренбурге новые автобусы. Главное преимущество новинки PAS City Max 8 – низкий пол, который делает посадку и высадку удобнее, в первую очередь для маломобильных пассажиров. Автобусов способен вместить больше пассажиров, чем привычный PAS. Сейчас на маршруте номер 58Н работают две новые машины. Их эксплуатирует частный перевозчик. Компания оценивает технические характеристики автобусов, чтобы принять решение о приобретении таких машин в дальнейшем, сообщает мэрия Оренбурга. В Оренбургской области с начала года задержан 21 курьер-мошенник. Полицейские региона подвели промежуточные итоги борьбы с курьерами, которые забирают у доверчивых граждан деньги и передают их организаторам телефонных афер. За полгода задержан 21 курьер по 13 уголовным делам. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 52 миллиона рублей. Среди задержанных как местные жители, так и приезжие. География обширная. Казахстан, Башкортостан, Татарстан, Челябинская, Самарская, Иркутской области, сообщают в региональном УМВД. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня заглянем в один из старейших храмов города. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположился на улице Маврицкого. Инициатором строительства выступил оренбургский купец первой гильдии Михаил Деев. В 1848 году, после эпидемии холеры, он обратился к военному губернатору Обручеву с просьбой о разрешении на возведение каменной церкви в районе Старой Слободки Оренбурга, чтобы облегчить местным жителям доступ к богослужениям. Первоначально храм имел один престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 году, после болезни Михаила Деева, его сыновья Стефан и Николай решили пристроить два предела во имя Архангела Михаила и Сергия Радонежского. Летом 1857 года эти пределы были освящены. В начале 20 века приход храма насчитывал более 3000 человек. Вокруг церкви были построены 4 башни, одна из которых использовалась как сторожевая. Летом 1917 года начался капитальный ремонт храма, который продолжался 3 года. Были расписаны потолки и стены, обновлены иконы, посеребрены иконостасы и подсвечники, перекрашен алтарь. Церковь была закрыта в 1931 году. Ее здание позже передали в пользование Оренбургскому областному союзу потребительских обществ для размещения в ней мебельной мастерской промышленного комбината и транспортной конторы. Группа верующих в 1946 году неоднократно направляла ходатайство с прошением об открытии церкви, но они оставались без ответа. И только в 1990 году церковь была возвращена Оренбургской епархии. Официально приход зарегистрирован 17 мая 1991 года. Первое богослужение после открытия церкви совершено 23 февраля 1992 года архиепископом оренбургским и бузулукским Леонтием. Начался долгий период восстановления храма. Был построен шатер колокольни и установлен ее навес. В ноябре 1994-го был изготовлен крест на колокольню. Сегодня в храме ведется активная общественная работа. Есть воскресная школа и библиотека. Реставрационные работы по убранству храма и окрестностей продолжаются. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело о хищении при обслуживании и ремонте дорог. Завершено расследование дела в отношении двух заместителей генерального директора предприятия «Оренбург-Ремдорстрой» и руководителя коммерческих организаций, передает ОРТ. По версии следствия, обвиняемые намеренно завышали затраты на приобретение материалов для ремонта дорог. В результате со счетов государственного предприятия в подрядной организации перечислено свыше 144 миллионов рублей. Преступную деятельность пресекли оперативники регионального УМВД в 2024 году. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу. Ранее суд удовлетворил иск прокурора региона об обращении в доход государства недвижимости, транспортных и денежных средств одного из обвиняемых и его близких родственников на сумму свыше 298 миллионов рублей. Новые правила введены для абитуриентов, планирующих поступать на целевое обучение в вузы в 2026 году. Теперь заключить договор о целевом обучении смогут только граждане России. Также ужесточены последствия для тех, кто расторгает договор в одностороннем порядке. Теперь это может привести к отчислению или переводу на платное отделение. Вместо штрафа за неисполнение обязательств по договору вводится компенсация затрат на обучение. Для будущих медиков и фармацевтов предусмотрена повышенная ответственность, дополнительный штраф в двукратном размере этой компенсации. Оренбуржи готовится к финалу 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Это комплексная массовая спартакиада команд сельских территорий, которая проводится раз в два года. Участники уже прошли отборочный этап, состояли состязания по гиревому спорту, самбо, армрестлингу, лапте, настольному теннису, а также турнир среди спортивных семей и троеборье дойеров, механизаторов и косарей. Финал с 7 по 11 июля в Домбаровском районе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом в Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Энергетикой будет сохраняться до 31 августа. Причина – дефекты и повреждения дорожного покрытия, создающие угрозу безопасности движения, водителей информируют дорожные знаки. Проект из Оренбургской области в числе победителей конкурса инициатив родительских сообществ «Общество знания». Грант получит Дубровская школа Шарлыкского района в направлении «Трудовое воспитание» за проект «Мастерская инноваций». На реализацию инициативы учреждению выделят более 717 тысяч рублей. Школьный проект посвящен обучению детей инженерным и техническим навыкам. Ученики 5-11 классов освоят сборку и программирование базовых модели роботов. Учащиеся 7-11 классов будут собирать квадрокоптеры и управлять ими, осваивать полеты на симуляторе. Важным этапом станут мастер-классы для учеников других школ Шарлыкского района. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ Оренбург. Стоит. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Хочу, хочу, хочу!
13: Что, опять шопинг?
12: Хочу много одежды, сразу!
13: Тогда в город локомотивов, кондукторский 2! Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
14: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
14: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Она опаздывала в аэропорт и улетела в Кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
6: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Две семьи из Оренбургской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейная» президентской платформы «России. Страна возможностей». Финал пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 команд из 85 регионов России. Это более 2000 человек от 5 до 86 лет. Победители станут известны в День семьи, любви и верности. Целый год семьи выполняли задания и все ближе знакомились с истории своего рода. От Оренбургской области участвовала 5191 семья. В финале регион представлен.

0: Высокий интерес к конкурсу подано 8356 заявок, более 1800 из них основаны на историко-культурном наследии, свыше 1700 посвящены сфере культуры, искусства и креативных индустрий, а более 1400 заявок – организации фестивалей, премий и форумов в этих областях. Теперь валидаторы проверят содержание каждой заявки, по итогам станет известно, сколько проектов будет допущено до независимой экспертизы. И пара спортсменов Оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульми и Михаил Ганобины примут участие в Кубке России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир стартует в Саратове. Медали будут разыграны в одиночных и парных разрядах. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: ты меня не знала.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: видишь. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба в администрации Оренбурга. На 1 июля из 3200 многоквартирных домов, подлежащих оценке готовности, обследованы 1117, опрессовку прошли 728. Ведется подготовка и объектов социальной сферы. Отметим, с этого года получение паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному сезону стало обязательным лицензионным требованием для управления. Компаний. Медицинский работник из Оренбурга Виктория Колчина стала победительницей чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции. Она завоевала золотую медаль в компетенции «Малярное дело». В зоне СВО Виктория 10 месяцев спасала раненых, выносила бойцов из-под огня, получила тяжелое ранение в результате атаки беспилотника. Награждена орденом мужества и медалью за спасение погибавших. Сейчас работает медсестрой в Оренбургском областном перинатальном центре. История Виктории Колчиной и других участников – яркий пример того, что нет ничего невозможного. Оренбуржье гордится своей

0: Муниципальные молодежные центры в ГАИ и Бузулуке в этом году отремонтируют молодежные центры и пространства в Бугуруслане, Тюльгане, Ясном и Бузулуке. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Транспорта». Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Две семьи из Оренбургской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Финал пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 команд из 85 регионов России, более 2000 человек от 5 до 86 лет. Победители будут известны в День семьи, любви и верности. Целый год семьи выполняли задания и все ближе знакомились с историей своего рода. От Оренбургской области участвовала 5191 семья. В финале наш регион представляют семьи Галайда Антипиных и Юдиных Шнягиных. 60 команд победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей, которые смогут потратить на покупку дома или квартиры, а все 330 семей финалистов отправятся в семейные путешествия. Конкурс «Это у нас семейное» – часть нацпроекта «Семья». Проект из Оренбуржья вошло в число победителей конкурса инициатив родительских сообществ «Общество знания». Грант получит Дубровская школа Шарлыкского района в направлении «Трудовое воспитание» за проект «Мастерская инноваций». На реализацию инициативы школе выделят более 717 тысяч рублей. Проект посвящен обучению детей инженерным и техническим навыкам. Ученики 5-11 классов освоят сборку и программирование базовых моделей роботов. Учащиеся 7-11 класса будут собирать квадрокоптеры и управлять ими, осваивать полеты на симуляторе. Важным этапом станут мастер-классы для учеников других школ Шарлыкского района. Оренбуржье готовится к финалу 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Это массовая спартакиада команд сельских территорий, которая проходит раз в 2 года. Участники уже прошли отборочный этап, состоялись состязания по гиревому спорту, самбо, армрестлингу, лаптем,

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные.
9: На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
12: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Все свои.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Хочу!
10: Что? Опять шопинг?
6: Хочу много одежды. Сразу.
10: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Две семьи из Оренбургской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Финал пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 команд из 85 регионов России, более 2000 человек от 5 до 86 лет. Победители будут известны в День семьи, любви и верности. Целый год семьи выполняли задания и все ближе знакомились с историей своего рода. От Оренбургской области участвовала 5191 семья. В финале наш регион представляют семьи Галайда Антипиных и Юдиных Шнягиных. 60 команд победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей, которые смогут потратить на покупку дома или квартиры, а все 330 семей финалистов отправятся в семейные путешествия. Конкурс «Это у нас семейное» – часть нацпроекта «Семья». Проект из Оренбуржья вошло в число победителей конкурса инициатив родительских сообществ «Общество знания». Грант получит Дубровская школа Шарлыкского района в направлении «Трудовое воспитание» за проект «Мастерская инноваций». На реализацию инициативы школе выделят более 717 тысяч рублей. Проект посвящен обучению детей инженерным и техническим навыкам. Ученики 5-11 классов освоят сборку и программирование базовых моделей роботов. Учащиеся 7-11 класса будут собирать квадрокоптеры и управлять ими, осваивать полеты на симуляторе. Важным этапом станут мастер-классы для учеников других школ Шарлыкского района. Оренбуржье готовится к финалу 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Это массовая спартакиада команд сельских территорий, которая проходит раз в два года. Участники уже прошли отборочный этап, состояли состязания по гиревому спорту, самбо, армрестлингу, лапте, настольному теннису, а также турнир среди спортивных семей и троеборье дойеров, механизаторов и косарей. Финал соревнований состоится с 7 по 11 июля в Домбаровском районе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1-4.
5: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35 32 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем!
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Добрый вечер. Оренбург продолжает украшать цветами. Сегодня 96 кашпо с петуниями установили по периметру сквера у Дома Советов. Тем временем с верхней набережной Оренбурга украли 10 цветочных кустов. Администрация ищет вандалов. Пропажу обнаружили сегодня утром. Специалисты устанавливают причастных к правонарушению. Администрация города предупреждает. Набережная оборудована системой видеонаблюдения. Горожан призывают бережно относиться к элементам благоустройства. Они созданы для общего комфорта. Проект из Оренбургской области в числе победителей конкурса инициатив родительских сообществ «Общество знания». Грант получит Дубровская школа Шарлыкского района в направлении трудовое воспитание за проект «Мастерская инноваций». На реализацию инициативы школе выделят более 717 тысяч рублей. Проект посвящен обучению детей инженерным и техническим навыкам. Ученики 5-11 классов освоят сборку и программирование базовых моделей роботов. 7-11 классов будут собирать квадрокоптеры и управлять ими, осваивать полеты на симуляторе. Важным этапом станут мастер-классы для учеников других школ Шарлыкского района. Денис Ивонин сыграет в матче за выход в основную сетку турнира в Стамбуле. Игрок оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» одержал две победы в двух матчах на групповом этапе, обыграв соперников из Саудовской Аравии и Люксембурга. Сегодня вечером Ивонину противостоит представитель Иордании Зайд Абу Яман. Начало матча в 19:50 по оренбургскому времени. Еще один игрок клуба «Факел Газпром» Максим Гребнев свое выступление на турнире начнет с 1/16 финала, где встретится с Рахелио Кастро из Мексики. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, квартиру купили.
7: Угу.
6: А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: А у вас есть шины?
13: Чтобы подешевле.
12: Фирменные.
14: На которые шиномонтаж бесплатно.
12: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
15: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
16: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
17: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамопрос.

0: Планета FM. Реклама.
1: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Смотри! Четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Мы? Простые ремень безопасности.
8: И детское автокресло.
7: Простите, что мешаем.
8: И тратим ваше время на пристегивание. Но мы клянемся.
7: Когда будет нужно вас спасти от удара,
8: мы это сделаем. Это наша миссия.
7: И мы сделаем все,
8: чтобы уберечь вас и ваших детей.
9: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
10: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в число регионов с наиболее высокой конкуренцией на выборах. На заседании Центральной избирательной комиссии России обсудили ход выдвижения кандидатов на выборах различных уровней в субъектах Российской Федерации. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала регионы, в которых наблюдается наиболее высокая конкуренция на выборах. В Оренбургской области, где срок приема документов для выдвижения кандидатов истекает 7 июля, уже 8 политических партий заявили о своем участии в выборах. Конкуренция довольно высокая, отметила Памфилова. Избирательные комиссии Оренбургской области и окружные комиссии продолжают прием документов от кандидатов и партий по состоянию на 2 июля на выборах депутатов Госдумы, ЗАГС Собрания области и местных выборах. В регионе выдвинулись 286 кандидатов. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба в администрации Оренбурга. По состоянию на 1 июля из 3200 многоквартирных домов, подлежащих оценке готовности, обследованы 1117, а опрессовку прошли 728. Продолжается подготовка и объектов социальной сферы. Отметим, с этого года получение паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному сезону стало обязательным лицензионным требованием для управляющих компаний. Оренбургские легкоатлеты завоевали 5 золотых медалей на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Алина Коршунова стала двукратной чемпионкой страны, выиграв 100-метровку и прыжки в длину, а также взяв бронзу на дистанции 200 метров. Кирилл Глазырин стал победителем в забегах на 100 и 200 метров. Ирина Харламова стала бронзовым призером в метании диска. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
9: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
13: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920-120. 920-120.
15: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
16: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
17: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Так, квартиру купили.
4: Угу.
3: А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
3: Едем!
4: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92 99 52.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в число регионов с наиболее высокой конкуренцией на выборах. На заседании Центральной избирательной комиссии России обсудили ход выдвижения кандидатов на выборах различных уровней в субъектах Российской Федерации. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала регионы, в которых наблюдается наиболее высокая конкуренция на выборах. В Оренбургской области, где срок приема документов для выдвижения кандидатов истекает 7 июля, уже 8 политических партий заявили о своем участии в выборах. Конкуренция довольно высокая, отметила Памфилова. Избирательные комиссии Оренбургской области и окружные комиссии продолжают прием документов от кандидатов и партий по состоянию на 2 июля на выборах депутатов Госдумы, Заксобрания области и местных выборах в регионе выдвинулись 286 кандидатов. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба в администрации Оренбурга. По состоянию на 1 июля из 3200 многоквартирных домов, подлежащих оценке готовности, обследованы 1117, а опрессовку прошли 728. Продолжается подготовка и объектов социальной сферы. Отметим, с этого года получение паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному сезону стало обязательным лицензионным требованием для управляющих компаний. Оренбургские легкоатлеты завоевали 5 золотых медалей на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Алина Коршунова стала двукратной чемпионкой страны, выиграв 100-метровку и прыжки в длину, а также взяв бронзу на дистанции 200 метров. Кирилл Глазырин стал победителем в забегах на 100 и 200 метров. Ирина Харламова стала бронзовым призером в метании диска. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит в Бузулуке 23 градуса со знаком плюс, в Орске плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Котенок.
1: Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM. 87.9 FM. Радио город.

Планета FM. Идеальное сочетание. Thank you.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

Это FM. Все свои. Планета F.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Планета FM в ритме города О. Планета FM.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

107,9 FM. Радио города О. Планета FM.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.